0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в экономике Белоруссии и как ученые предлагают изменить бетон.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречи с двумя высокопоставленными представителями России. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Так, глава государства провел переговоры с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Также Александр Лукашенко общался с представителем российского лидера в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Стороны обсуждали необходимость усиления сотрудничества в ряде сфер, в их числе строительство, сельское хозяйство и биотехнологии. Бюджет прожиточного минимума увеличат в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В среднем показатель изменится примерно на 5%. Например, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит около 530 рублей. Изменение также приведет к увеличению различных надбавок и социальных выплат, в их числе госпособия семьям с детьми и некоторые виды пенсий. Новый размер норматива будет действовать до конца октября.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России. Об этом пишет издание Financial Times. По информации журналистов, властям сообщества становится все труднее убеждать своих участников к принятию ограничений. Например, Греция долгое время блокировала последний комплекс мер против официальной Москвы. Афины выступали против запрета на перевозку сжиженного российского газа по морю. В итоге страна добилась ослабление такого ограничения. К новостям регионов. Около 40 объектов для содержания телят построили в Минской области. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Глава администрации Алексей Кушнаренко отметил, что хозяйствам нужно возвести еще около 70 подобных сооружений. Руководитель напомнил, компании обязаны выполнить такие проекты в условленный срок. Председатель Минобласполкома подчеркнул, что держит выполнение инициатив в сфере животноводства на личном контроле. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый вид цемента. Материал предназначен для дополнительного охлаждения зданий. Исследователи научились создавать особую структуру микротрещин внутри вещества. Такая особенность позволяет удерживать влагу и перемещать ее на поверхности модифицированного цемента. Добавка из элемента под названием диатомит обеспечивает крайне быстрое поглощение воды. Затем солнечные лучи постепенно испаряют влагу и тем самым охлаждают здание. Ученые намерены протестировать свое изобретение в реальных условиях для оценки его эффективности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:10. Доброе утро, страна. Вторник, 28 июля. Только представьте, последний вторник июля. Лето уже на финишной прямой, и август стоит на пороге с чемоданом прохлады. А хотелось бы, чтобы и стояла я с чемоданом летних вещей. Но ладно, синоптики говорят, что эта неделя будет умеренно теплой. Никакого изнуряющего зноя, но и без резких похолоданий. В общем, самое то, чтобы спокойно себе работать. Но, как обычно, есть нюанс. Не без дождей и гроз. Так что зонтики, друзья, пока не убираем. Также есть хорошая новость, к пятнице немного потеплеет, вот это нам нравится. Однако синоптики и тут предупреждают, первые дни августа в Беларусь придет свежий воздух с Балтики. А это значит, что похолодание, дожди, туманы. Так что, кто хотел успеть догнать лето, у вас есть ровно несколько дней. И сегодняшний день, между прочим, тоже не промах.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от 17 до плюс 23. В столице сегодня также переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха утром от 13 до 16, днем до плюс 20. Чувствуете? Это август уже дышит в спину. Сегодняшняя погода как предупреждение. Наслаждайтесь, друзья, пока есть время. А оно у нас есть как минимум еще 3 часа, улетное утро. Юлия Умарова, буду с вами. Расскажу, что нас ждет в этом часе. Все, что нужно знать о вашем гороскопе на день, будет под конец часа. Расскажу, что ждет вас именно на сегодняшний день. Ну, будем сверяться там уже со звездами и со всеми инопланетными существами. Япония также постепенно становится ближе, по крайней мере, в плане языка. Есть у меня одна новость, обязательно ей поделюсь. А пока, друзья, всем отличного рабочего настроения на всю неделю. Начинаем утро с музыкой на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:28 в Беларуси. Почему бы нам, друзья, не поговорить о стране восходящего солнца, где все строго и иерархично? Там вдруг начала она русифицироваться, да, из-за наплыва русскоязычных туристов. В Японии все чаще можно встретить вывески на русском языке. Объявления и указатели на русском уже заметили в Токио, Таями и других городах. Переводят не только дорожные знаки, но и объявления у ресторанов, магазинов и даже парковок. И среди этого всего есть совсем уж необычные предупреждения. Например, на одной из стоянок в Таями туристов просят не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Видимо, у кого-то был печальный опыт, раз пришлось переводить такое предупреждение. Но справедливости ради, это все от большого потока гостей. Их на 25% больше, чем в прошлом году. Туроператоры говорят, что Япония больше не кажется слишком дорогой и труднодоступной. Но я согласна, что Япония – страна строгих правил, поэтому нашим туристам советуют быть вдвойне внимательнее и не полагаться только на надписи на русском, а четко следовать инструкциям местных властей. Но при этом, при этой всей

0: Гороскоп на удачу.
1: Смотрю на время 7:46, а значит, самое время подключать все свои связи и узнавать у звезд, что ждет нас сегодня, по мнению гороскопа. Сейчас расскажу. Овны, вы первые на очереди. Вам привалит денег, но из неожиданного источника. Ой, хороший гороскоп. Так что пытайтесь найти выгоду во всем. На удивление, она будет. Деньги такие сегодня, знаете, есть, а завтра нет. Исчезают просто на глазах. Особенно убегают в неизвестном направлении, когда вечером решила посидеть на маркетплейсах, да, знакомы овны. Но вот вам должно повезти больше, чем кому-либо. Потом отчитайтесь, пожалуйста, сработало ли. Тельцы, важно беречь свои нервы, ведь их вам могут помотать все, кому не лень. Легче реагируйте на критику и не давайте собой манипулировать. А критика — это что? Это просто чужое мнение. Вам сегодня она не понадобится. Абсолютно. Вы можете сами отвечать за свои слова и поступки. Близнецы, рекомендуется отодвинуть подальше все незначительные задачи и взяться за то, что влияет на будущее прямо сейчас. Раки, лучше расслабиться и просто поймать приятный миг. Проведите больше времени с семьей, с любимыми. Отдохните не только телом, но и душой. Львы, просчитывайте каждый шаг, думайте над каждым словом, чтобы лишний раз не совершить ошибку. А ошибки, между прочим, делают нас сильнее, но только если не орфографические. Девы, вам предстоит нестандартный день. Постарайтесь плыть по течению, не брыкаться, тогда удача будет в кармане. Проверьте, девы, карманы, все ли там в порядке. Весы, а мы пока займемся вами. Стоит быть аккуратнее со своими яркими эмоциями. Кого-то можно ими и обжечь. Ищите ту самую золотую середину. Скорпионы, эмоции сегодня зашкаливают. Ищите тех людей, которые могут подбодрить словом или помочь делом. Стрельцы, сегодня будет здорово вести вам во всем. Ловите шанс, а не ворон, говорит гороскоп. Но чуть что, стрельцы, не забывайте, есть и второй шанс, и третий, и четвертый. Да, это смотря как к нему подойти. Смотря как попросить. Козероги, вам предстоит испытать много ярких моментов, которые раскрасят жизнь и подарят надежду на отличное будущее. Так что настроение будет выше крыши. Водолеи, в этот день не всегда могут предсказать... Подождите, в этот день не всегда могут предсказать не только чужие действия, но и свои... я поняла, проснулись, потянулись. То есть вы сегодня сами будете не понимать, что происходит, да, поэтому лучше держите эмоции под контролем, чтобы не наговорить и не наделать лишнего. Все, разобрались с водолеями. Рыбы, каждое ваше решение ведет к успеху. Вы большие молодцы, вы заслужили награду, поэтому порадуйте себе чем-нибудь, если невкусным, например, на диете, то эмоционально приятным, да, так тоже пойдет. Ну а мы совсем скоро вас, дорогие слушатели, порадуем новостями, потому что уже Яна Довбенко спешит в студию. А пока музыка и рекламная пауза.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько белорусов стали студентами и что помогает в обучении роботов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что ее талант и природное обаяние принесли артистке признание и любовь зрителей. Президент выразил уверенность, что творчество будет и дальше служить сохранению культурных связей между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко пожелал имениннице здоровья, бодрости и оптимизма. Зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения завершилось в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. Так, студентами первого курса стали 32 тысячи человек. Примерно 16% из них поступили без вступительных испытаний. Это победители олимпиад, медалисты, выпускники колледжей с отличием и другие льготные категории. Прием документов на платную форму обучения продолжится до 1 августа. Также с 15 ноября по 5 декабря пройдет прием на заочную форму по сельскохозяйственным специальностям.
0: К новостям в мире.
1: Три музея ограбили во Франции в этом месяце. Об этом сообщают местные СМИ. Злоумышленники похитили ювелирные изделия, золотые монеты и бесценную кельтскую гривну. Так, из музея Лалик в департаменте Нижний Рейн вынесли 27 украшений на сумму более 4,5 миллионов евро. В археологическом центре Монтана пропало около 40 золотых монет. Подозреваемый в одном из преступлений уже задержан. Отмечу, эта серия ограблений произошла на фоне прошлогоднего нападения на Лувр. Ущерб от него составил 88 миллионов евро. Новостям регионов. 4 случая сбыта поддельных белорусских купюр зафиксировали в Дзержинском районе с начала года. На этих изделиях были надписи «Дублё», «Не является платежным средством» и другие. Правоохранители напоминают, что продавцы обязаны проверять подлинность наличных денег. За игнорирование такого требования кассиру или индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 3 базовых величин. Сбыт подобных предметов квалифицируется как мошенничество. За это предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Виртуальных роботов с чувством любопытства создали в Японии. Ученые выяснили, что такие модели осваивают язык вдвое быстрее равнодушных машин. Роботам давали голосовые команды и описывали их действия. Задачей было понять язык и выполнить сказанное. Любопытные роботы в середине обучения начинали играть с предметами без команды. Эта игра резко ускоряла освоение языка. Если устройства запутывали, они проходили тот же путь, что и дети при изучении исключений. Точность падала, а затем восстанавливалась. По мнению ученых, эта модель помогает изучить роль любопытства в обучении языку.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, Минск и вся наша огромная область. И вот он, новый день, 8 часов 8 минут. Доброе утро каждому, кто сейчас нас слушает. Всех с началом новой рабочей недели или с таким не поздравляют. Но уже второй день мы в строю, так что должны привыкнуть. Звук в радиоприемниках делайте громче. И, кстати, напишите, через какое устройство слушаете. Нас можно, напомню, найти на волне 97.4 FM, а в других городах ищите свои частоты вещания на нашем сайте «Минская волна», где, кстати, можете также слушать нас в хорошем качестве онлайн, а также в радиоплеере. У каждого из вас сегодня свои планы, я уверена, кто-то бежит на работу, кто-то едет забирать детей из лагеря. Слушайте, это же уже скоро и в школу, да? Собирать всех надо, или кто-то уже собрал детей, можете написать мне, поделиться тоже своими планами на грядущую неделю. Ну и пусть все у всех складывается в вашу пользу, а я расскажу, какие у меня планы на этот час. Не забудьте, друзья, скоро у нас игра «Шифробот», буду разыгрывать сертификат на посещение катамаранов. Расшифруйте лучше всех, поплывете кататься. Также будет новость часа, Трамп выложил фото стены на границе с Канадой. Разберем, есть ли там действительно стена или это фейк. И готовьтесь отмечать сегодняшний день, вторник, 28 июля. Праздники есть, а их не может не быть, потому что так заведено в нашем заведении, что каждый день должен быть добрым и улетным, потому что музыка этому сопутствует. Доброе утро, страна!

0: Время отмечать 28 июня. Июня оговорилась. Ну какой июнь? Уже практически август, да, все лето позади, но мы не унываем. У нас в календаре три совершенно разных, но удивительным образом связанных события. Первое – это Всемирный день охраны природы. Вроде бы глобально, но начинается с малого. Отказаться от лишнего пакета, например, не бросить бумажку мимо урны, закрыть кран, когда чистишь зубы. Природа не требует, друзья, поздравительных открыток, она ценит действия. И одно из таких действий – это не быть равнодушным даже к чужому мусору. Вот видите, летит бумажка от мороженого. Поймаете ее и выбросите в урну. Хотя для белорусов, мне кажется, это вообще не проблема. Но настолько мы уже в этом плане педантичны, да, будем нести вот эту жвачку до мусорки, которая находится в ближайшем километре. Это все про нас. Ну а где еще мы можем проявить неравнодушие? Смотрите, в день пиар-специалиста, например. Хотя это профессиональный праздник, по сути, каждый из нас немного пиар-менеджер в своей жизни, да? Мы создаем образ, выстраиваем коммуникацию, убеждаем, находим нужные слова. Это наш личный пиар, это наш личный бренд. И, наконец, день загадывания желаний. Вот кажется, он никак не связан с первыми двумя, но это не так. Чтобы желания сбывались, нужно соединить действия, да, и коммуникацию, какую у пиар-специалистов. Мало загадать, хочу, чтобы все было хорошо, нужно еще и сформулировать, куда я хочу поехать, чему научиться, что изменить, и главное, добавить к мечте хотя бы одно действие. Первый шаг, тот самый, как это принято говорить, я не мечтаю, я думаю, как достичь цели. Так вот, эта истина настолько простая, про которую мы порой и забываем, но очень важная формула. Пусть все у всех получается. Правда, судя по тому, что происходит за океаном, у некоторых людей формула немного другая. Дональд Трамп там снова чудит, удивляет нас. Обсудим все казусы и все новости за последнее время очень скоро, сразу после музыки.
1: Сочная, малиновая,

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Если, друзья, вы думали, что стены строят только на южной границе, вы глубоко ошибались. Итак, у нас время новостей, 8 часов 32 минуты. Дональд Трамп решил, что северные соседи тоже достойны внимания. И на этот раз президент США опубликовал на своей странице в Truth Socials изображение высокой стены на границе с Канадой. Стена, судя по всему, сгенерирована искусственным интеллектом, ну потому что в реальности такой там пока нет. Пока, да? Опять же таки промолвлю. Трамп, видимо, уже вовсю визуализирует свои идеи. Рядом со стеной с американской стороны стоит щит с надписью «Барьерный воздушный фильтр» и слоган «Чистый воздух, четкие границы». И все это, скорее всего, отсылка к лесным пожарам в канадской провинции Онтарио. Дым доходит до США, и Трамп, который всегда любил поговорить о качестве воздуха, решил напомнить о проблеме весьма оригинальным способом, пока еще не радикальным. А вот дальше начинается самое интересное. Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за этих самых пожаров. По его словам, канадские власти содержатся в свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает вот этот самый, буду цитировать, «отвратительный, грязный и вредный воздух». Но, знаете, пока за океаном строят свои виртуальные стены, борются с канадским дымом, нам, белорусам, в этом смысле повезло больше. Их дым до нас не доходит, это факт. География другая, ветра не те. Да и наши леса под контролем. В этом заслуга тех, кто круглый год следит за порядком в лесном фонде. Однако в эфире у нас скоро игра, друзья, «Шифробот». Приготовьтесь получать подсказки, предстоит угадать, что зашифровано. Искусственного интеллекта не будет, все очень просто, расскажу совсем скоро.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Шифробот.
1: Я тут недавно слышала, что в Риме поставили автомат с платежным терминалом, который бросает монету в фонтан за вас. Люди совсем уже обленились. Нам, друзья, в шифроботе, который стартует прямо сейчас, придется все-таки приложить к этому делу хотя бы свой палец, чтобы дописаться до меня и попробовать выиграть подарок. Писать можно на Viber, Telegram 8029-1010-307, а также заходите в наши социальные сети, именно Instagram, смотрите последнюю сториз и угадывайте шифр. В ближайшее время буду разыгрывать сертификат на покатушки, а именно розовый фламинго. Возможно, вы выберете лебедь, акула или что-то другое, и другие крутые водные катамараны. Да, это все сегодня будет у нас в прямом эфире, и на это все я буду разыгрывать сертификат. Если вы хотите давно прокатиться на этом самом розовом фламинго прямо в центре Минска, легко сделать это можно в парке Янки Купала у фонтана, а также на живописных дроздах. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Сейчас расскажу, как забрать подарок. Но для начала нужно еще и поучаствовать. Заходите в сторис. Я это уже сказала. Ну, ладно, повторение мать учения. Заходите в сторис, смотрите последнюю, угадывайте шифр и пишите мне ответы. Если окажетесь сегодня под номером, давайте 13 выберу, то и заберете подарок. Все очень просто. Сегодня я зашифровала рецепт. Очень простой, на мой взгляд, я думаю, с ним справится каждый. Но здесь важно еще же попасть в самую точку, то есть под номером 13 быть. Все, поехали, иду искать победителя, ну а вы угадываете рецепт.

0: light. Шифробот.
1: 8 часов 49 минут. Если вы еще не въехали в новый день, это нормально. У нас есть время разогнаться, разогреться. И мы брали разбег как раз-таки в игре «Шифробот». Но этот бег был с препятствиями. Я сегодня загадала рецепт. Чего? Рецепт окрошки. Это правильный ответ, да, самого народного, самого спорного и самого обсуждаемого салата. Но я точно знаю, что белорусы и россияне могут спорить об этом вечно. Холодник или окрошка? Окрошка или холодник? И победителя, ну, мне кажется, даже и не будет в этом споре. Хорошо, что нужно было сегодня угадать просто блюдо. Если бы задание было холодник или окрошка, или на квасе, или на кефире, мы бы не справились с этими баталиями, я уверена. Всем, кто угадал рецепт, отдельный респект, но 13-й сделала это Татьяна, 4576, последние цифры номера. Татьяна, я вас поздравляю от всей нашей огромной команды «Минской волны». Татьяна еще написала, что 13-е мое счастливое число. Видите, Татьяна, все сложилось как надо. И вы отправляетесь кататься на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах. Вас ждут крутые водные катамараны. Вы сможете выбрать фламинго, лебедь, акула. Получаете незабываемый час романтики или семейного веселья. Друзья, мы тоже неплохо провели время. Всем огромное спасибо за игру. Ну и пришло время уйти на небольшую передышку, музыкальную паузу, а после будут новости с Яной Довбенко.

0: Дома на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу о сотрудничестве с Ираном и какой артефакт продали на аукционе.
0: Новости.
1: В Беларуси зафиксирован рекордный приток иностранных инвестиций. Показатель достиг максимума за последние 10 лет. Об этом сообщил министр экономики нашей республики Юрий Чеботарь. По его словам, зарубежный бизнес активно вкладывает деньги в развитие производства внутри страны. Главными площадками для инвесторов остаются индустриальный парк «Великий камень» и свободные экономические зоны. Чтобы упростить открытие новых заводов и фабрик, государство обновило правила соглашения и запустило специальные сайты. Беларусь и Иран подтвердили курс на углубление сотрудничества во всех ключевых сферах. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Первый замглавы ведомства Сергей Лукашевич обсудил с иранским коллегой совместные проекты в экономике, торговле и культуре. Дипломаты отметили, что отношения между Минском и Тегераном остаются дружественными. Кроме того, показывают хорошую динамику. Также стороны обменялись мнениями по международной обстановке. Они договорились активнее развивать практическое сотрудничество на благо обеих стран.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания передаст Украине новые технологии радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бёрнам. Эти системы должны защищать украинские беспилотники и помогать им поражать цели. Отмечу, Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле также подчеркивали, что поставки вооружения Киеву препятствуют переговорному процессу. Новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Солигорском районе. Об этом рассказали в Следственном комитете. Инцидент зафиксировали на 153-м километре трассы Р-23 Минск-Микошевичи. Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу для обгона. Машина столкнулась с эвакуатором «Газель». Водитель первого авто, его 18-летняя пассажирка, погибли на месте. Еще одна 19-летняя девушка находилась в салоне. Она госпитализирована с травмами. Водитель эвакуатора не пострадал. По данным факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Последнее письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе в Великобритании за 60 тысяч фунтов стерлингов. Изначально лот оценивали максимум в 35 тысяч фунтов. Автор письма Генри Прайс Ходжес погиб вместе с 1500 человек, когда затонул лайнер. Еще одним лотом на торгах стала американская банкнота в $1. Ее нашли рядом с пассажиром третьего класса. Также эту банкноту продали за 37 тысяч фунтов стерлингов. Итоговая цена почти в 4 раза превысила первоначальную оценку.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: 9:07. Минск, Минская область. Доброе утро. А доброе утро начинается с таких исследований. Ученые решили разобраться, как этот напиток, а именно кофе, да, он всем нам друг с утра, на самом деле влияет на наше настроение и поведение. И знаете, что они выяснили? Спойлер, мы не просто так тянемся к чашке с утра. И вот что интересно. Если вы пьете кофе каждый день, вы, скорее всего, быстрее принимаете решения и ярче реагируете на события. А еще ученые заметили, что кофе снижает тревожность. Но многие из нас, между прочим, кстати, даже я в эту касту отношу у себя, пьют кофе именно потому, что тревожится. Это как замкнутый круг, знаете. Вы пьете кофе, чтобы успокоиться, а потом не можете уснуть и тревожитесь еще больше. Но ученые говорят, что умеренное потребление – это все-таки хорошо. Главное – не перебарщивать. Это касается абсолютно всех вещей в мире. Важно не только количество, да, но и качество вашего отношения к кофе. Если вы пьете его, например, с сахаром и сливками, это уже не кофе, это десерт. В общем, пейте кофе, но с умом. А мы пока продолжим эфир. Напомню, что я еще целый час с вами. Меня зовут Юля Умарова. Поделюсь планами на ближайшее время. Ведь пора мчаться навстречу новому дню. Утро уже подходит к своему логическому, ну, не завершению, я бы сказала, пику. Но я не отпущу вас без трека на финал. Вместе выберем его уже совсем скоро. А также в эфире будет интерактив «Вылетит и поймаешь». Разыграю билеты в VR Life. Будем с вами погружаться в новую, другую реальность, но не менее интересную. А пока у нас звучит музыка на МВ-радио. Желаю всем доброго и хорошего дня.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Сегодня, друзья, давайте договоримся без сложных хитросплетений. Просто расслабимся, откинем спинку кресла. Главное, знаете, куда мне писать, чтобы поучаствовать в интерактиве, который стартует уже прямо сейчас. Называется он «Вылетит и поймаешь». Вам предстоит запомнить секретную фразу, отбивку, которая вылетит в одной из песен в ближайшее время. Как только ее расслышите, отправляйте мне Viber, Telegram 8029-1010-307. И будете сегодня самым первым и точным, заберете подарок. А подарок у нас сегодня, друзья, сертификат на посещение клуба виртуальной реальности VR Life. Разыгрываем туда сертификат, где вас ждут испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон совместные, погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Я уже чувствую, что вы захотели там побывать, ну тогда слушайте музыку внимательно в ближайшее время. Если вы принимаете условия игры, то вам обязательно повезет.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком. Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: заметит и поймаешь.
1: Все, стоп, Шайвян-машина. Розыгрыш официально завершен. Хитросплетения распутаны, никаких интриг. Кто бодрый и свеж, тот молодец. Это был правильный ответ нашей игре. Вылетит и поймаешь, все остальные могут догоняться кофе. И заключение экспертной комиссии тоже имеется. Александр, последние цифры номера 2637, одержал победу и оказался под номером 1. Александр, мы вас поздравляем, вы молодец. В ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать свой подарок. Подарок у нас сегодня официально был сертификат на посещение клуба виртуальной реальности VR Life. VR Life – это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон вас ждет. Совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек, игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А. Бодрость, как мы знаем, еще и день берет. Все, кто бодрый и свеж, официально зачислены в отряд молодцов. А теперь переводим стрелки. Друзья, до нашей удачной посадки остались считанные минуты. Будем треки выбирать? Приготовьтесь и никуда не уходите.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: Удачная посадка.
1: 9:36 в Беларуси, и тем временем температура повышается не за окном, а в нашей студии. Спокойное утро официально заканчивается. Впереди музыка, танцы и настоящий,

Настоящий южный темперамент. Финальный музыкальный рывок под названием «Удачная посадка». И он, друзья, будет очень громким, я вам это обещаю. Ну а вы обещайте мне, что проголосуете за песню, которая вам больше всего понравится. Сделать это можно в удобном опроснике Instagram или же на Viber Telegram 8029-1010-307. Не будем томить, уже все готово. Открываю крышку и вуаля, первая песня.

Но все же узнали, да? Sunstroke, Project, Анталетира, Runaway. Вы точно ее знаете, даже если не помните название. Та самая композиция, которая представляла Молдову на Евровидении 2010 года в Осло. Тогда они заняли 22 место. Ой, твой боже, но это не главное. Главное, это выступление породило один из самых известных интернет-мемов. Помните парня с саксофоном, который так эпично и смешно играл? Так вот, я специально оставила именно этот отрывок из песни. Если песня нравится, если хотите напомнить себе былое и послушать ее целиком, то голосуйте, жду ваши ответы на Viber, Telegram 8029-1010-307. Идеальная композиция, чтобы взбодриться, но не менее прекрасная у нас и песня под номером 2.

Fashion Week Ruggiero. Это абсолютная новинка. Релиз состоялся совсем недавно. Ruggiero итальянец. Его треки — это всегда качественный итальянский поп, от которого хочется танцевать и подпевать его, даже если не знаешь слов. Словно, знаете, вы на неделе моды. У меня именно такие ассоциации возникли где-нибудь в Милане, да? Ну, в общем-то, если вы хотите послушать эту песню в полном метре, то голосуйте. Вайбер, Телеграм открыты. Жду ваши ответы. Ну и ухожу на небольшую музыкальную паузу, дабы подвести итоги.

0: «Дачная посадка».
1: 9:48 в Беларуси. Мы идем на снижение, подошли к финалу нашего эфира. И сегодняшняя зажигательная подборка была следующая. Мы выбирали между Sunstroke Project Antalya Tira Runaway или же Fashion Week Ruggiero. Да, друзья, выбирали и выбрали. В итоге, судя по вашим голосам и сообщениям, победу одержал трек Fashion Week Ruggiero. Ruggiero, кстати, я посмотрела, это традиционное итальянское мужское имя, да. Я думаю, не случайно вы выбрали его как главный гимн нашего утра. И теперь, пока мы плавно идем на снижение, самое время сказать вам спасибо. Спасибо, что были со мной все эти 3 часа. Вторник удался на 100%. Пусть и целый день пройдет под знаком плюс. С вами была Юлия Умарова. Всем хорошего дня и до завтра, а также отличного настроения.
0: Наш рейс.

0: Wi-Fi.
1: Реклама.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и какие технологии развивают в Китае.
0: Новости.
1: Беларуси и России следует активизировать сотрудничество в области биотехнологий. Такое заявление сделал президент нашей страны. Это произошло во время его встречи с представителем российского лидера в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Александр Лукашенко уверен, что официальные Минск и Москва могут помочь друг другу в развитии такого направления. Высокопоставленный гость подтвердил интерес Кремля к такому предложению. Новый посол Узбекистана в Беларуси официально приступил к работе в Минске. Он вручил копии документов главе нашего МИДа Максиму Рыженкову. На встрече дипломаты обсудили, как страны будут выполнять совместные планы развития до 2030 года. Главная цель соглашения – увеличить взаимную торговлю и укрепить экономические связи. Также стороны наметили график будущих встреч и подтвердили, что Минск и Ташкент остаются стратегическими партнерами. В завершении беседы Максим Рыженков пожелал коллеге успехов на новом должности.
0: К новостям в мире.
1: Пожар произошел в метро Барселоны. Об этом сообщает ТАСС. Возгорание зафиксировали в одном из поездов. В результате инцидента пострадали более 130 человек. Пожарные вместе с полицией немедленно эвакуировали пассажиров. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших. Около 40 человек доставили в больницы. На время ликвидации происшествия движение по одной линии метро было полностью остановлено. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Китай планирует расширить применение неинвазивных нейрокомпьютерных интерфейсов для реабилитации людей с инвалидностью. Это направление станет одним из главных в государственном плане развития на ближайшие годы. Новые устройства без сложных операций помогут ученым восстанавливать пациентам зрение, слух и способности двигаться. В ближайшее время такие разработки намерены запустить в массовое производство. Кроме того, государство возьмет часть расходов на себя и снизит конечную стоимость приборов. Это сделают для того, чтобы технологии были доступны всем нуждающимся.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие выплаты вырастут в Беларуси и что открыли в Египте.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сегодня примет верительные грамоты от послов 9 государств. Мероприятие пройдет во Дворце независимости. Церемония охватывает широкую географию и знаменует начало нового этапа в развитии международного сотрудничества. Это официальный старт работы новых глав дипломатических миссий. Он открывает широкие возможности для укрепления двусторонних связей. Государственные субсидии на организацию собственного дела вырастут в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Сумма выплат составит от 11 до 20 бюджетов прожиточного минимума в зависимости от региона и направления деятельности. Это примерно от 6 до 10,5 тысяч рублей. Претендовать на финансовую помощь могут безработные граждане старше 18 лет при наличии регистрации в службе занятости. Для получения средств необходимо написать заявление и предоставить бизнес-план.
0: К новостям в мире.
1: США вводят 50% пошлины на ряд канадских товаров. Меры коснутся товаров массового спроса. В их числе вино, косметика и хоккейные клюшки. Мера вступит в силу в августе. Это ответная реакция на ограничения Канады в отношении американских автомобилей, алкоголя и молочной продукции. Официальный Вашингтон демонстрирует жесткую позицию относительно запрета на импорт американского алкоголя. Его ввели большинство канадских провинций. Поставки продукции из-за этого снизились более чем на 80%. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посещает Дзержинск. Глава центрального региона проверил ход подготовки к областному фестивалю «Дожинки». Он оценил темпы строительства, наличие рабочих и материалов, а также проконтролировал соблюдение графика. Кроме того, Алексей Кушнаренко встретился с архитекторами, строителями и работниками дорожных служб, которые создают новый облик города к этому событию. И в завершение выпуска. Новую библиотеку открыли в составе знаменитого Гранд-музея в Египте. Комплекс является крупнейшим в стране. Он хранит более 100 тысяч артефактов возрастом свыше 7 тысяч лет. Библиотека работает как открытая площадка с бесплатным входом. В фондах собрано 17 тысяч книг, многие издания датированы 19 веком. Основу коллекции составляют труды ведущих мировых археологов и египтологов. Эксперты подчеркивают, что главная цель нового пространства – сохранение наследия древнего Египта для будущих поколений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня хочу узнать, как работает эскалатор.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Эскалатор – это огромная цепь, длиной в несколько десятков метров. К цепи прикреплены ступеньки. Они едут по рельсам, как вагончики в парке. Сверху мы видим их движение вверх или вниз, а снизу ступеньки переворачиваются. Потом возвращаются обратно под платформой. Эту цепь тянет электродвигатель – сердце эскалатора. Он крутится быстро, но шестеренки замедляют движение. Скорость всегда одна – 75 сантиметров в секунду. Быстрее нельзя, чтобы человек успевал заходить. В основании ступеней есть резиновые башмачки. Если народу много, датчик дает команду двигателю работать мощнее. А если кто-то упадет или застрянет шнурком, аварийная кнопка отключит все за полсекунды. Эскалатор длиной 100 метров весит около 30 тонн. Его двигатель мощнее, чем у спорткара.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Эскалатор – очень полезное и сложное устройство. Он может работать часами без остановки, перемещая тысячи людей вверх или вниз. И делает это быстро, а главное – безопасно. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько жилья построили в Беларуси и что разработали российские ученые.
0: Новости.
1: Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом президент нашей республики заявил на церемонии вручения верительных грамот. Глава государства отметил, что входящие в это объединение страны имеют схожие подходы к мироустройству и разрешению конфликтов. По его словам, такие государства связывают уважение к национальному суверенитету. Александр Лукашенко выразил уверенность, что общность взглядов станет надежным фундаментом для успешной работы дипломатов в нашей республике. Ввод жилья в Беларуси превысил плановые показатели за первое полугодие этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. За этот период в эксплуатацию сдали более 1600 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно 40% от годового плана. Кроме того, в июне показатель вырос почти в 2,5 раза по сравнению с маем. Также арендного жилья построено наполовину больше, чем за такой же период прошлого года.
0: К новостям в мире.
1: Немецкий производитель Porsche сократит еще около 5000 рабочих мест. Такие меры будут приняты из-за падения продаж в Китае, американских пошлин и высоких расходов на обновление модельного ряда. Компания планирует избежать массовых увольнений за счет досрочного выхода сотрудников на пенсию и отказа от заполнения открытых вакансий. Взамен персоналу частично заморозят повышение зарплат, сократят бонусы и рождественские выплаты. Кроме того, будет ограничена возможность удаленной работы. К новостям регионов. Систему контроля скорости обновляют в Слуцком районе. Изменения затронут автодорогу Р-23 Минск-Микошевичи. Прежний 11-километровый отрезок фиксации средней скорости разделят на 3 более короткие зоны. Также добавят один совершенно новый контролируемый участок. Первый из обновленных комплексов запускается уже сегодня в 14 часов. Водителям напоминают, что лимит средней скорости на этих участках составляет 90 км в час для легковых машин и 70 для грузовиков. И в завершение выпуска. Российские ученые создали модель для прогнозирования продолжительности жизни. Она показала точность в 99% при проверке на исторических данных. Новая разработка учитывает младенческую смертность и ежегодный прогресс медицины. В отличие от старых подходов, модель адаптирована к российским демографическим условиям. Ее планируют применять для планирования в здравоохранении, пенсионной системе и социальной поддержке.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается посевная кампания и куда смогут полететь белорусы.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены придерживаться открытой позиции в отношениях с США. Об этом президент нашей страны заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. Глава государства подчеркнул, что на переговорах с американской стороной четко и однозначно разъяснил позицию Беларуси. Речь идет об отношениях с Россией, Китаем и Ираном. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь продолжит придерживаться именно такого порядочного и открытого курса. Аграрии Беларуси намолотили 2 миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, уже убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет более 39 центнеров с гектара. Минская область занимает второе место в республике. Аграрии Центрального региона внесли в общий каравай 433 тысячи тонн зерна.
0: К новостям в мире.
1: Мощный торнадо обрушился на США, об этом сообщает агентство Associated Press. В результате инцидента без электричества остались более 30 тысяч потребителей. Сильный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и линии электропередачи. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало. Экстренные службы продолжают обследовать пострадавшие районы. Власти предупреждают, что восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней. Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск после 4-летнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе национального аэропорта. Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнутся в конце сентября. Сначала они будут выполняться 6 раз в неделю, затем частоту увеличат. В аэропорту приветствуют возвращение турецкого перевозчика. Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное расписание на сайте авиакомпании. И в завершение выпуска. ИИ-доску нового поколения для школ представили в Китае. Устройство работает как персональный помощник для учителя и способно в реальном времени распознавать рукописные записи. Система мгновенно превращает набросок от руки в аккуратный чертеж. Также она умеет создавать объемные трехмерные модели для наглядного изучения сложных тем. Кроме того, учитель может сгенерировать свой цифровой аватар, который после уроков сможет отвечать на вопросы учеников. Технология уже помогает объединять классы из разных стран. Она убирает языковые барьеры и делает обучение более доступным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупкоклецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Таджикистана и какого робота создали ученые.
0: Новости.
1: Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков не исключил новые визиты спецпосланника США Джона Коула в Минск. Он отметил, что регулярно проводит встречи с американской стороной, на которых они обсуждают дальнейшие шаги в двусторонних отношениях. Однако конкретные сроки новых возможных поездок дипломат уточнять не стал. Беларусь и Таджикистан наращивают торговый оборот. В прошлом году достигнут исторический максимум, и наша страна вошла в десятку главных торговых партнеров республики. Стороны видят потенциал для роста и намерены увеличивать поставки техники, нефтехимии, металлургии и продуктов питания. Также обсуждается расширение кооперации, межрегиональных контактов и открытие прямого авиасообщения.
0: К новостям в мире.
1: В Молдавии ввели 30-дневный режим тревоги из-за дефицита воды. Основная причина в рекордном обмелении водохранилища на Днестре. Из-за малых осадков в Карпатах приток воды снизился, и есть риск, что молдавские города останутся без питьевой воды. Сейчас Кишинев ведет переговоры с Украиной, чтобы найти баланс между безопасностью и водоснабжением. Также ранее правительство ввело режим тревоги в энергетике из-за нехватки горючего. И к новостям в регионе. В Минском районе сотрудники милиции пресекли незаконное хранение окрашенного дизельного топлива. Инспекторы ГАИ остановили трактор, в прицепе которого обнаружено окрашенное топливо. При осмотре территории родственника механизатора нашли еще 60 литров. Всего изъяли 100 литров дизеля. Проводится проверка. Милиция продолжает рейды в агропромышленном комплексе для контроля соблюдения закона и профилактики хищений. И в завершении выпуска американские ученые научили подводного робота определять состояние здоровья дайвера на глубине. До этого робот с нейросетью смотрит на пузырьки воздуха, которые выдыхает аквалангист, и считает частоту дыхания. Если она слишком высокая или низкая, система понимает, что пловец нервничает или устал. Устройство уже испытали в разных водоемах, и теперь оно может следить сразу за несколькими дайверами. В будущем его научат анализировать еще и движения, чтобы полностью оценивать состояние человека под водой.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: с белорусским акцентом.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о работе для молодых специалистов и что занесли в список охраны ЮНЕСКО.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. В центре разговора ситуация в регионе, включая сельское хозяйство и проблемные моменты. Президент потребовал навести безусловный порядок в области на всех уровнях управления. Глава государства отметил, что ответственность сегодня лежит на каждом, от губернатора до специалистов на местах. Около 60 тысяч молодых специалистов приступят к работе в Беларуси с 1 августа. Это выпускники вузов, колледжей и училищ. Государство предусмотрело для них поддержку, компенсацию аренды жилья и помощь при переезде. Предприятия также помогают новичкам, назначают наставников, доплачивают и создают комфортные условия. В Министерстве образования отметили, что на местах к молодым кадрам относятся как к своим детям.
0: К новостям в мире.
1: На японском острове Кюсю за час произошли два мощных землетрясения магнитудой в 7 баллов. Очаги залегали на небольшой глубине. Власти объявили угрозу цунами в прибрежных заливах. Сообщается о повреждениях дорог, пожарах и отключениях электричества. Атомные электростанции Генкай и Сендай работают штатно, отклонений не выявлено. В правительстве создали оперативный штаб. Сейсмологи предупредили о риске новых толчков в течение недели. И к новостям в регионе. Горнолыжный комплекс «Логойск» обрел нового владельца. На аукционе объект продали за 19,5 миллионов рублей при стартовой цене почти в 14 миллионов рублей. Известно, что два участника подняли ставку в 70 раз. Напомню, комплекс закрыли с 1 апреля из-за долгов. Новый собственник обязан сохранить спортивно-оздоровительное назначение объекта и его доступность для всех категорий граждан. И в завершении выпуска места обитания перелетных птиц на китайских островах Чаншань включили в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 48-й сессии комитета в Пусане. Архипелаг в Желтом море – важная остановка для тысяч птиц во время миграции. Там пернатые путешественники восполняют силы перед перелетом через Бахайский залив.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о материальной помощи к школе и в чем польза кофе.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял верительные грамоты у послов 9 государств. Президент поздравил дипломатов с началом миссии и заверил, что Беларусь готова к конструктивному сотрудничеству. Он подчеркнул, что многие из стран принадлежат к глобальному большинству, с которым у Беларуси схожие подходы к мироустройству и непринятию давления. Особо глава государства отметил Узбекистан как ключевого партнера в Центральной Азии. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей. Это

0: 30% бюджета прожиточного минимума. Выплату получит около 230 тысяч детей. При этом доход семьи не влияет на право получения. Для оформления нужно обратиться в местные органы власти по труду и соцзащите по месту жительства родителей, а в Минске и некоторых районах по месту учебы ребенка. Средства перечислят на базовый счет получателя.
1: К новостям в мире.
0: Глава Минздрава Уганды объявил страну свободной от лихорадки Эбола. Решение принято после 42-дневного наблюдения без новых случаев. Вспышка началась в середине мая, тогда заразились 20 человек, двое из них умерли. Остальные 18 выздоровели и были выписаны. ВОЗ ранее объявляла вспышку чрезвычайной ситуации международного значения. В соседней республике Конго от вируса скончались более 1400 человек. И к новостям в регионе. В Минской области в деревне Михайлово произошла авария. Инцидент случился на улице Дружной. Подросток на электромопеде «Куга» без прав не справился с управлением и столкнулся с трактором «Беларусь», который ехал навстречу. В результате ДТП подростка госпитализировали. В госавтоинспекции напоминают о недопустимости управления электротранспортом несовершеннолетними без прав и навыков вождения. И в завершение выпуска. Американские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск цирроза, рака печени и других заболеваний органа. В исследовании приняли участие более 350 тысяч человек. У тех, кто выпивал 3 или 4 чашки в день, риск развития болезни печени снижался почти на треть. Даже 2 чашки давали заметный положительный эффект. У любителей кофе было меньше жировых отложений в печени, слабее воспаление и реже встречались признаки фиброза. Это подтвердили анализы крови и томография.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды? Прохор Шаляпин подготовил квартиру для будущего ребенка и его матери. Он сообщил, что хочет стать отцом, хотя еще не встретил женщину, с которой мог бы это реализовать. Шоумен поделился, что давно распрощался с мечтами встретить ту самую. Теперь он смотрит на жизнь более реалистично и цинично. А еще заявил, что жить они с детьми будут раздельно, потому что ему, цитата, «нужны тишина и покой». Значит, не так уж ты готов к детям, Прохушка. Люся Чеботина рассказала о борьбе с пищевыми привычками. Она решила вновь заняться своей физической формой и вернуть тело, которое было пару лет назад. Артистка призналась, что в последнее время позволила себе больше расслабиться в питании, и это отразилось на ее внешнем виде. Она призналась, что главная ее слабость – вкусная и калорийная еда. Ей сложно отказаться от чипсов, картошки, сыра и от курицы, жареной с корочкой. По словам Чеботиной, когда она сильно голодна, ей часто хочется выбрать не самый полезный вариант, например, фастфуд. Однако сейчас певица старается контролировать рацион и постепенно менять привычки. Все мы каждое лето немного Чеботина, правда же?
1: Звезды сошлись.
2: Брэд Питт и Инесс де Рамон задумываются о рождении ребенка. В ближайшем будущем актер и его возлюбленные могут стать родителями, так как Питт всерьез настроен на пополнение в семье. Однако о свадьбе речи пока не идет. Бедный натерпелся с Джоли, да? Теперь боится на те же грабли наступить. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: Музыкальная волна вашего настроения. МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям школьников и что создали ученые.
0: Новости.
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил индустриальный парк «Великий камень». Он ознакомился с ключевыми объектами и мощностями резидентов. В парке работает 173 компании из 15 стран с общим объемом инвестиций более 1,5 миллиона долларов. На базе парка создано более 4000 рабочих мест, а в перспективе еще создадут 16 тысяч. В Беларуси с 13 августа вступает в силу обновленный стандарт школьной одежды. Ужесточились требования к тканям, они должны быть прочнее и устойчивее к нагрузкам. Кроме того, одежда должна быть произведена в Беларуси, а материалы на 50% и более из союзного государства. Эти условия обязательны для изготовителей, которые хотят попасть в реестр белорусской школьной формы. Основная цель – развитие национального бренда и помощь родителям в выборе качественной одежды для детей.
0: К новостям в мире.
1: Европа не сможет компенсировать Армении потери при выходе из ЕАЭС. По данным российских СМИ, в евроструктурах признают, что экономические проблемы в Евросоюзе из-за санкционной политики не позволят Брюсселю возместить Еревану миллиардные издержки. Отмечу, что многие страны Европы уже уведомили руководство Евросоюза о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров в ущерб своим производителям. В Беларуси собирают так называемый северный лимон. Это капуста кальраби, ее так называют за высокое содержание витамина С. По текстуре она напоминает яблоко, а по запаху – брокколи. Специалисты отмечают, что благодаря дождям урожай выдался хорошим, хотя 20 лет назад растение приживалось с трудом. Спрос на этот овощ в магазинах теперь только растет. И в завершении выпуска инженеры создали дрон, который становится почти невидимым в полете. Он вращается со скоростью 25 оборотов в секунду, и человеческий глаз не успевает его разглядеть. Вместо привычных 4 моторов у него всего один, а компоненты внутри расположены так, чтобы не создавать четких очертаний. Такой беспилотник можно использовать для наблюдения за животными, чтобы не пугать их.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Как дома» шоу на 97.4 FM.
1: Именно «Как дома» шоу начинается, я могу вам сказать о том, что прямо сейчас хорошие новости для всех тех, кто прям-таки собрался возле своих радиоприемников. Чем я могу вас порадовать? Да, конечно же, тем, что буквально через 10 минут у нас начнется перепелка. Это первое. Второе. Галопом по Европам — это то, что мы пошутим снова над загнивающей Европой. Вика, ты
2: привет,
1: здесь!
2: Привет, привет, Володя! Минские пробки не дают о себе, как говорится, долго забыть, потому что мы о пробках тоже поговорим,
1: это
2: друзья.
1: Это в следующем часе,
2: я считаю, что сегодня день необычный, день такой наполненный яркими событиями. Не стоит откладывать долгий ящик какие-то важные дела. Сегодня именно тот день. Если вы ждали знак, если вы ждали какое-то, знаете, послание от Вселенной, яд Вселенная, которая говорит с вами.
1: Вот она, вот эта Вселенная. Я думал, кто же мне что-нибудь нашепчет? Что ты мне нашепчешь сегодня, Вселенная?
2: Я нашепчу много подарков, друзья. Оставайтесь с нами, Минская волна. Мы, как всегда, вместе с вами.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну что ж, перепелка начинается. Вик, скажи мне, пожалуйста, я всегда знал только одно, что ты обожаешь плавать.
2: Обожаю плавать, научилась проплывать несколько метров и безумно этим горжусь.
1: Вот, я что хотел узнать. Все-таки у тебя есть какие-то подвижки, да?
2: Я борюсь со своими страхами.
1: То есть вот эти вот нарукавники уже не надеваешь?
2: Ну, уже с прошлой недели перестала.
1: Отлично, то есть я так понимаю, все-таки когда-нибудь на Минском море я тебя увижу. И не только.
2: Да, лишь бы спасатели меня не искали. Но есть люди, которые прекрасно проводят время не только на наших местных водоемах, но и ходят в заведение, где есть морские котики, львы и дельфины, а это Минский дельфинарий.
1: О, интересно.
2: И мы предлагаем вам не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца. У нас, кстати, 2 билета.
1: Отлично.
2: Но победитель будет один, поэтому
1: ну да, понятно. Кто-то
2: сегодня
1: пойдет с компанией,
2: конечно.
1: Да, точнее, ну, в дуэте, да. Значит, по условиям все очень просто. На самом деле, мы каждый раз, точнее, ну, что Вик, что я, каждый раз встречаемся с каким-то искусственным интеллектом, каждый раз он нас удивляет. Сегодня мы познакомились с Мэвриком, ну, путешественник такой. Mm-hmm. Вот, и он говорит о том, что, вы знаете, у меня есть даже идея, которую я хотел бы озвучить. И что он сделал? Он взял музыкальную композицию. Будем говорить, из каких годов?
2: Конечно.
1: Из нулевых.
2: Мы любим нулевые.
1: Да, нулевые. Вот. И вывернул музыкальную составляющую наизнанку полностью. Но текст абсолютно не трогал. Ваша задача — вы услышите этот фрагмент музыкальный, узнать, кто исполнял и как называется. Движение дальше. 8029-1010-307. Это ваш пальчик набирает на каком-то из ваших гаджетов. А это наш Вайбер и Телеграм. И под номером...
2: 28.
1: Если это ответ правильный, то вы, естественно, побеждаете.
2: Давай слушать уже, не томи.
1: Давай.
0: Перепелка.

0: Наверное, это слово, за которое стоит зацепиться. Ну и запомнить номер 8029-1010-307. Это Вайбер и Телеграм.
1: Ну что ж, ждем сообщений.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Вик, честное слово, твой пиджак сегодня с вот этими английскими булавками не спасает.
2: Меня не спасает, потому что я, друзья, чувствую природу, чувствую эти магнитные бури, и иногда они играют злую шутку.
1: Вообще. Ну, ладно, вернемся к тому, что происходит. Происходит следующее. Сегодня загадали замечательную композицию от искусственного интеллекта Maverick, и могу сказать о том, что Вика просто устала листать наши мессенджеры.
2: Скажи, и устала мне считать, да, но я умею до 28, я научилась.
1: Да?
2: Прежде чем объявить имя победителя, давай напомним, что искусственный интеллект переделал известный хит.
1: Абсолютно верно, и услышим его.

0: Наверное, хит этот вы узнали, потому что, судя по количеству сообщений и желающих поучаствовать, забрать билеты в дельфинарии, ну, я сбилась с ног, потому что это сотни сообщений. Друзья, очень приятно, что столько людей подключаются к «Минской волне» и остаются с нами навсегда.
1: А самое главное, задача-то была... вот прям-таки вспомнить нулевые, потому что тогда создавалась музыка. Сейчас она, ну, что она сейчас?
0: Она тоже создается, не надо плевать в колодец.
1: Стоп! Тогда люди, сейчас искусственный интеллект.
0: Но без него никак.
1: Соглашусь.
0: И я хочу сказать, что иногда он выдает очень крутые шедевры.
1: Да, но давай уже сразу оригинал, да?
0: Давай сразу.
1: А потом узнаем, кто победил.
2: Оригинал.

0: Наверное, мы не просто так взяли эту песню, чтобы вас немного запутать, но при этом крючки внимания оставить. Победителя зовут, кстати говоря.
1: Ну-ка. Кошка? Кот? Кто?
0: Вот угадай. Я проверю твой вот сейчас, твое 7-е, 8-е и 15-е чувство.
1: Его зовут парламент.
0: Его зовут Алексей. Последние цифры номера 6278. Именно он 28-й прислал сообщение. Мария Ржевская, когда я стану кошкой. А может быть, когда я стану дельфином или русалкой. Не знаю, какую песню сейчас хочет спеть Алексей, потому что он отправляется в Минский дельфинарий. Там морские котики, лев, дельфины. Испытайте незабываемые эмоции. Там вы получите массу приключений с морскими котиками, львом, дельфинами. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. В общем, там полный комплекс услуг будет. Вы, главное, ничего не пропустите. У вас 2 билета.
1: Наше поздравление. Ну, а дальше, буквально через несколько минут, поговорим о том, что скоро зима и что Европа этой зимы боится.
2: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Володя, да. у меня для тебя классическая новость из разряда «Зима близко». Хотя на дворе и лето. Агентство Reuters пугает Европу. Они подходят к отопительному сезону с рекордно низкими запасами газа и дизеля за последние годы. Заполненность подземных хранилищ болтается в районе 50%.
1: Подожди. А почему мы сейчас лето, и почему они плачут? До зимы же куча времени. Закачивай, не хочу.
0: А не получается. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке нарушились привычные маршруты. Вдобавок ко всему, Азия перехватывает американские танкеры с СПГ, предлагая более выгодные условия. Короче, европейцы теперь сидят с усердно молятся на глобальное потепление. Если зима будет суровой, дефицита и взлета цен не избежать.
1: Да уж, старая добрая Европа традиционно. Задолго до первых морозов начинает гадать на кофейной гуще. Знаешь, на тему «замерзнем» или «пронесло». Интересно, они пробовали вместо этого просто купить шерстяные носки и свитера с оленями оптом. Угу. Очень экономит нервы.
0: Свитера с оленями, это, конечно, красиво, Володь, но заводы и ТЭЦ в них не нарядишь, понимаешь? Да. Еврокомиссия от безысходности даже снизила планку обязательных запасов с 90% до 80%.
1: Ого.
0: Но аналитики качают головами, мол, ребята, вы до 80 дотянуть не успеете.
1: В общем, так, интрига года. Какая погода ждет Евросоюз? Мягкая зима? Все выдохнут. Холодное? Придется вспомнить, как горит валежник. Ладно, друзья, на самом деле европейские синоптики становятся главными людьми на континенте. Мы переходим к более стабильным.
0: А у нас всегда музыка, которая греет в любую погоду.
1: Да.
0: Новости, которые расскажет наша Екатерина
1: Гунько. Конечно.
0: Ну и если вы захотите поздравить родных и близких и просто пожелать отличного вечера, не забывайте про мессенджеры, про наш телеграм-канал, про наши соцсети, потому что мы еще целых 2 часа проведем вместе с вами. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и старых дорогах в Минске плюс 20.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что еще будут изучать школьники и какие фотоснимки нравятся людям больше.
0: Новости.
1: Встреча представителей Беларуси и Кубы прошла в Минске. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Белорусская сторона подтвердила неизменную поддержку кубинскому народу и намерение продолжать активное сотрудничество по широкому спектру направлений. Белорусские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект на уроках информатики. Новая программа разработана с 6 по 9 классы. Ребят научат составлять запросы, проверять факты, обрабатывать тексты, аудио и видео, а также применять нейросети в моделировании. Отдельный блок посвящен кибербезопасности, а также правилам поведения в сети и авторскому праву.
0: К новостям в мире.
1: На реке Дунай на мель село круизное судно. Инцидент произошел около берегов Румынии. На борту находились 186 пассажиров и 53 члена экипажа. Люди находятся в безопасности, корабль не поврежден. Из-за жары и засухи уровень воды в реке упал до минимума за 30 лет, что уже вызвало проблемы с судоходством. Ранее этот же фактор привел к дефициту дизельного топлива в Молдове. И к новостям в регионе. В Минской области на ближайшую пятилетку запланировано обновление ряда ключевых усадеб и храмов. Главный объект – это костел Божьего Тела в Несвеже. Там завершат реставрацию интерьеров и восстановят росписи. Также в регионе привели в порядок усадьбу Чапских в Станьково. Объект уже включили в туристический маршрут. Так, за прошлый год на эти цели затратили 17 миллионов рублей. И в завершении выпуска российские ученые выяснили, какие фото людям нравятся больше. Они опросили 13,5 тысяч человек и получили более 2,5 миллионов оценок. Оказалось, что нет одного стиля, который бы нравился всем. Выбор зависит от того, что на снимке. Но в целом люди любят более естественные, сдержанные фото. Они слишком яркие и обработанные. Эти данные помогут создавать алгоритмы для фоторедакторов, которые будут подбирать приятный стиль автоматически.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Автомаш-шоу на 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Володя, да. У меня есть новость, которая тебя не удивит, да и слушателей тоже. И что я вот лукавлю, да, и придумываю?
2: Во вторник.
1: Во вторник вечер, когда все уже освободили рабочие места, уже все помыли свои чашки, выключили кофемашины.
2: В общем, сделали полный шатдаун и вышли к себе, к своим автомобилям.
1: Прогрели их. Ага. Ну, если вы не электрички.
2: Зачем? Да.
1: Ну, до сих пор люди спорят, надо прогревать машины или нет.
2: Да летом зачем?
1: Ну, вообще, чтобы она поработала. Да. Ну, до минуты хотя бы. Ну, и для меня это прогревание уже называется.
2: Прогревание.
1: Ну, или охлаждение.
2: Вспоминаю детские. Пойдешь на прогревание? Пойду.
1: Ну, слушай, машина, чтобы кондиционер заработал, тоже надо какую-то минутку, чтобы поработала.
2: Ну, двигается, поехал, все.
1: В общем,
2: у меня кондиционер на мотоцикле всегда работает.
1: Ну, я вижу по прическе. 7 баллов это пробки в Минске, говорит нам сервис Яндекс. В центре города большие затруднения на пересечении Орловской и улицы Старовилинский тракт, улица Червякова. В общем, друзья, Нововилинская, там произошло ДТП и образовался серьезный затор. Далее затруднено движение на площади Бангалор со стороны Максима Богдановича. ДТП и улица Сурганова в том числе стоит. Центр города, улица Козлова, улица Янки Купалы целиком вся стоит. Улица, точнее, проспект Машерова затруднено движение. Улица Первомайская, Ульяновская, Смоленская. В общем, там сложно сейчас передвигаться. В принципе, мне кажется, даже и на ногах тоже.
2: Потому что пройти невозможно, потому что машины всюду стоят,
1: нет,
2: да?
1: Нет, ну, кстати, для пешеходов там легко. Мне нравится там гулять.
2: Идите в метро, хотела она сказать. На самом деле, я тоже бы посоветовал всем тем, кто сейчас пытается выехать на МКАД, ну, придержите лошадей. Почему? Потому что, начиная с Довгиновского тракта, внутренняя кольцевая, до Логойского тракта, и дальше уже, опять же, идет речь про внутреннюю кольцевую, до проспекта Независимости, она остановилась. Она в красных цветах из-за двух ДТП. И, кстати, на Независимости тоже ДТП. Дальше идет уже внешняя часть кольцевой. И, конечно, 10-й километр, где сейчас идет ремонт дороги, я говорю про кольцевую, продолжаю. Там сужено движение, и всего лишь 4 полос получилось 2. И вот там стоят автомобили очень долго. Ну и, возвращаясь в другую часть, от улицы Тимиря внешняя кольцевая до Каменной Горки. Здесь уже ДТП прошло, то есть уже не красное, а желтый цвет. Все остальное, а тут осталось так не так много, покрашено зеленый цвет.
1: Ну, зеленый цвет, мне кажется, Володь, сегодня преобладает не только на улицах Минска, но и в нашем рецепте, который мы будем готовить в игре «Что не так у шефа».
2: О, глубоко копануло!
1: Знаешь ли ты, что такое изумрудный террин? Это вопрос на засыпку не только тебе, но и нашим слушателям.
2: Вот у них есть как раз 7 минуток, чтобы быстро листануть свой журнальчик, где записано: «О, изумрудный террин! Надо же! Они сегодня это готовят!» Абсолютно верно.
1: Подарки в ботанический сад разыграем, поэтому, друзья, оставайтесь вместе с нами. Это как «Дома шоу», Володя Николаевич
2: и Вика Красовская.

0: Первое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Ну что ж, действительно, мы вот собираемся и снова собираемся. А что собираемся? Конечно же, устроить готовку. Но перед этим я хотел у Вики спросить. Вик, ты вот о чем-нибудь мечтаешь? И как ты договоришься со Вселенной, чтобы свершилась твоя мечта?
2: Я просто договариваюсь. Я умею с ней общаться. У меня есть специальные настроенные...
1: Это красный телефон, да?
2: У меня есть вот эти тонкие материи, с которыми я взаимодействую. Запрос отправляется, и привет оттуда мне летит. Сразу же.
1: Знаешь, вот по поводу того, чтобы мечты сбылись... Впервые в Минске озеро Центрального ботанического сада превратится в сияющее зеркало. С 31 июля по 2 августа фестиваль водных фонариков. Понимаешь, о чем я речь иду? Каждый вечер с 7 до 11 вас ждут уникальные световые инсталляции, атмосферные фотозоны и настоящее волшебство. С наступлением темноты зажгите свой фонарик, загадайте сокровенное желание и отпустите его по водной глади. Ботанический сад. Время зажигать мечты.
2: Ну, а мы будем зажигать на кухне.
1: Да.
2: Зажигать так, что будет вкусно абсолютно всем. Любите вы кабачки или не очень?
1: Вот началось.
2: Я не знаю, что случилось, что пошло не так, почему многие мужчины недолюбливают этот овощ.
1: Ну, так себе.
2: Потому что это не мясо. Да, я понимаю, сложно понять кабачок. Но
1: небольшая разница такая.
2: Но ничего в нем плохого нет. Все женщины любят.
1: Нет, конечно.
2: Кабачок можно есть на завтрак, обед и ужин, особенно сейчас, когда... активный сезон. Абсолютно.
1: Ладно.
2: Могут прям написать, слушатели, вот вы сейчас в машине едете, я знаю, что и можно и в омлет их добавлять, и оладьи печь, и запеканки делают из кабачков. Ну,
1: я только что вспомнил, что у меня два кабачка до сих пор в багажнике
2: лежат.
1: Володя,
2: ну вот видишь, какая я полезная сегодня.
1: Надо передать кому-то.
2: Нет, пусть они умрут у тебя в багажнике.
1: Ни в коем случае я из них драники сделаю.
2: Нет, ты будешь готовить изумрудный террин с кабачками и фетой. Это блюдо сегодня в нашей игре «Что не так у шефа» кому-то принесет билеты в ботанический сад. Расскажу, что это такое. Это современная легкая интерпретация старинной французской классики. Сам формат блюда придумали крестьяне, а не придворные какие-то повара. Террин переводится как «земля». Изначально это была глубокая прямоугольная форма блюда обычно из огнеупорной глазированной глины. В общем, в этой посуде не размножались бактерии, поэтому очень можно было легко готовить и сохранять, грубо говоря, консервируя продукт. Террин — это, по сути, паштет. Это такая намазка современными словами, вы знаете.
1: Да, точно.
2: Раньше делали, естественно, из мяса, мясной хлеб называли, а потом уже как бы видоизменилось все, и поэтому кабачки — это то, что сегодня для нас хлеб в этот сезон.
1: Это правда.
2: Ну и особо пикантную нотку добавил сыр фета. Это такая средиземноморская классика. И многие, кто сидит на диете, знают о пользе этого сыра. Я не буду долго рассказывать. Суть игры проста. Я читаю рецепты изумрудного террина с кабачками и фетой, добавляю что-то лишнее.
1: Конечно.
2: Ваша задача определить, что там за зверь оказался не той породы.
1: Не та система, да.
2: Да, и прислать ответы в Viber Telegram по номеру 8029-1010-307.
0: Что не так у шефа?
2: Кстати, победит сегодня 28-е сообщение. Итак, для приготовления террина нам понадобятся, конечно же, кабачки или цукини, сыр фета или брынза, сливочный сыр, маршмеллоу, сливки, желатин, свежая зелень, мята, петрушка, укроп, чеснок, оливковое масло, соль и черный перец.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я уже чувствую, как много наших слушателей решили стать сегодня вегетарианцами.
2: Да, мне показалось, что просто сегодняшнее блюдо тебе навеял. Вот кто-то, ты познакомилась с каким-то новым вегетарианцем, который сказал, что давай, давай, зеленое, все зеленое. Нет?
1: У меня дома 4 кабачка. Все. Тема закрыта.
2: Закрыто.
1: Мы, женщины, супер практичные и всегда понимаем, что нужно приготовить из того, что есть. Потому что если ты не сделаешь, то никто не съест, тем более кабачки.
2: Да, согласен.
1: Это не колбаса, это не котлета. Это то, что нужно только нам.
2: Ну что ж, в нашей программе...
0: Что не так у шефа?
1: Мы приготовили изумрудный террин с кабачками и фетой. Может быть, кого-то вдохновит как минимум название «начать есть кабачки».
2: Не думай. Ну ладно.
1: Ну, судя по количеству сообщений, я поняла, что кабачки любят больше женщин. Но победил все-таки мужчина.
2: Ничего себе.
1: Сэ-ля-ви, как говорят французы.
2: То есть его 28-е сообщение прямо выскочило. И вот что он сказал?
1: Я думаю, что за его плечами все равно стоит и говорит что-то женщина.
2: Это черный кардинал. Нет, как это сказать? Это черная королева? Ну как это?
1: Красная, наверное, королева.
2: Красная.
1: В общем, там что-то закручено как-то очень серьезно.
2: Пихнули в плечо и сказали, напиши.
1: А как, подожди, а как было еще Констанция? Вот. Констанция стояла за плечами. Вот у меня такие.
2: У Д'Артаньяна.
1: Ну, конечно. В общем, мы готовили террин, добавили туда маршмеллоу. Маршмеллоу, естественно, не идет.
2: Никак.
1: Не мэтчится во французском блюде.
2: Да-да-да.
1: Попробуйте обязательно приготовить дома. Я думаю, что вы с легкостью справитесь с этой задачей. А вот победитель у нас один. Зовут его Артем. 13-14, последние цифры номера. И он отправляется в ботанический сад.
2: Вот кому повезло, что он увидит озеро Центрального ботанического сада, которое превратится в сияющее зеркало. С 31 июля по 2 августа фестиваль водных фонариков там будет происходить. Так что время зажигать мечты!
1: Мы зажигаем на Минской волне. Оставайтесь вместе с нами. Впереди интересные новости. Что там на этот раз придумал Дональд Трамп? И чего у американцев активизировались по ходу к психотерапевтам?
2: Скоро расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Итак, Вик, ну могу тебе сказать, что у меня сегодня для тебя цитата от моего дядюшки Дональда Трампа, после которой половина американцев побежали звонить своим психотерапевтам. Угу. Вот. Наш дорогой Дональд вышел в трибуну и буквально заявил следующее. «Я сделал для вас больше, чем ваши родители, и относился к вам лучше, чем они».
2: Ого,
1: вот.
2: Вот это масштаб личности. То есть теперь Трамп официально не просто президент, а главный папа всей Америки. Интересно, он тоже заставлял их доедать брокколи и заправлять кровать по утрам?
1: Судя по его логике, он им еще и карманные деньги выдавал. И на машине кататься разрешал. А если серьезно, то в соцсетях уже вовсю шутят, что дедушке Дональду пора прописать хорошую порцию узбогаина, да? Вот, потому что уровень заботы, конечно, зашкаливает. По уровню самооценки улетел вообще куда-то в стратосферу.
2: Слушай, ну, с другой стороны, это гениальный предвыборный ход. Угу. Зачем спорить об экономике или налогах, если можно просто включить режим обиженного отца? Ну, угу. Манипуляция.
1: Ну, конечно.
2: Я вам всю молодость отдал. Лучшие небоскребы построил, а вы...
1: Да, уж драма государственного масштаба. Американцы теперь, ну, действительно, американцам придется сейчас коллективно отправляться на семейную терапию, чтобы выяснить, когда и кого он в этой стране недолюбил.
2: Ну, в общем, пока Дональд ждет от американцев стакан воды в старости или открытку на день отца, мы вам предлагаем выдохнуть, дождаться в студии Екатерину Гунько.
1: Да.
2: Мы будем обсуждать с ней самые свежие, самые актуальные новости, поэтому никуда не переключайтесь.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: нас в студии та девушка, которая приносит новости и серьезные, и несерьезные. Екатерина Гунько. Здравствуй, Екатерина.
1: Привет, Володя. Здравствуй, Вика.
2: Привет, Кать.
1: Добрый вечер, слушатели. Коллеги, как вы относитесь к репликам? Что важнее, дорогой оригинал или более доступная версия?
2: Ну, все знают, что за любой репликой, да, будет стоять огромное количество людей, потому что, ну, бюджет недорогой. Но оригинал — это история, это то, за что люди готовы переплачивать, за бренды, за название, и оно может стоить, ну, каких-то баснословных денег. Хотя реплика часто, если ты не суперэксперт, а хорошая реплика — по качеству плюс-минус будет одинаковое.
0: Я вот не могу разобраться в реплике в оригинале часов, но я могу разобраться в реплике и оригинале лопат садовых. Они одинаковые.
2: А ты Гуччи лопату видел?
0: Конечно.
2: Которые деньги гребут.
0: Ну, конечно. И это китайская Гуччи тоже нормально гребет деньги.
1: Оказывается, реплики бывают не только в товарах повседневного спроса или одежде. Например, один итальянец придумал фейковую, внимание, достопримечательность.
0: Интересно.
1: Надо и вводил туда туристов.
2: Надо посмотреть.
0: О, вот
1: как
0: это...
1: ему это удалось интересно. И сколько он заработал. Подробнее в этом выпуске.
0: Послушаем.
3: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: В Беларуси впервые собрали рекордный урожай озимого ячменя – более 1 миллиона тонн. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Урожайность выросла на 3 центнера с гектара по сравнению с прошлым годом. Всего в рамках уборочной кампании уже намолочено 2 миллиона тонн зерна. Кроме того, сейчас в стране активно убирают рапс. Его урожайность на среднем уровне. Министерство антимонопольного регулирования выявило нарушения в крупной торговой сети «Светофор». Проверки прошли в нескольких городах по жалобам покупателей. В магазинах находили просроченные товары, отсутствие ценников и необходимой информации о продуктах. Сети выдали предписание, а юридическое лицо привлекут к административной ответственности. Напомню, в Беларуси работает около 200 магазинов этой сети.
3: К новостям в мире.
1: Запасы газа в хранилищах Германии, Нидерландов и Бельгии опустились до исторических минимумов. В Германии уровень закачки составляет 46%, в Нидерландах – порядка 35%, в Бельгии – всего 32%. Это минимум с 2015 года. Это следствие отказа от российского газа и перехода на дорогой американский вид топлива, который не компенсирует потерь. Ситуацию также усугубляют торговые угрозы США и война в Иране. И к новостям в регионе. На пляже номер 5 Заславского водохранилища за последние дни произошло две кражи. У местного жителя похитили мобильный телефон стоимостью 1100 рублей. Тремя днями ранее там же пропал спортивный инвентарь. Два сабборда, 4 спасательных жилета и 2 весла на общую сумму 1580 рублей. Правоохранители напоминают отдыхающим о том, что не стоит оставлять без присмотра ценные вещи. В случае инцидента следует сразу сообщать о происшествиях по телефону 102. И в завершение выпуска. В Италии мужчина годами водил туристов в фальшивый античный амфитеатр, который сам же и построил. Франко Малоса из Винченцы утверждал, что обнаружил памятник после оползня и брал с посетителей по 40 евро. На самом деле он в начале 2000-х годов вырыл углубление в холме, выложил ступени из искусственно состаренных блоков, добавил колонны, статуи и озеро. Суд приговорил афериста к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы, штрафу в 3000 евро и компенсации местным властям в 560 тысяч евро.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, привет. Третий час нашего шоу начинается. Угу. Володя уже какой-то такой загадочный становится, потому что позицию, которую он выбрал на этот вечер, максимально отражает его внутреннее состояние.
2: В общем-то, мы расскажем вам следующее. Вот что вы можете сделать ради хорошей еды или ради еды, которая вас радует? Ну, давай так, да?
1: Ну, тема, в общем, такая. Нужен ли полный отказ от вредной еды ради здоровья? Или жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в бургере?
2: Ну, а я о чем? Ну, разве можно сидеть постоянно на зеленухе?
1: Я не говорю постоянно, но отслеживать сейчас КБЖУ это норма, это стандарт. И все мы прекрасно знаем, что сокращать потребление сладкого необходимо в любом возрасте. Нет, особенно, когда ты становишься старше.
2: Здесь я спорить, конечно, не буду, но иногда можно себе, можно же, чуть-чуть. Или все время говорить нет.
1: Но если есть возможность контролировать, ты же не маленький ребенок, который рука
2: напихал
1: потянулась.
2: Полностью рот, и убежал.
1: 15 конфет поместились в рот, ты их и съел. Но нет, ты же осознанный человек.
2: Конечно, взрослый, осознанный, понимая о том, что стоматология очень дорога в нашей стране, а самое главное, зубы не волосы, больше не отрастут.
1: Но я тебе скажу, у нас еще не самая дорогая стоматология. Я знаю цены и повыше. Но в целом зубы лечить — это удовольствие, скажем.
2: Да, это мы сейчас сказали про сладкое, да?
1: Да.
2: Но мы же не только на сладком, да, останавливаемся.
1: А жирное.
2: Тут можно поспорить. Нет, про соленое спорить даже не буду.
1: Смотри, мы едим все равно очень много вредной пищи, даже иногда не задумываясь. Например, тот же кетчуп. Люди думают, подумаешь, соус, а там же очень много сахара.
2: Это же кровь помидоров.
1: В общем, друзья, мы поднимаем тему, которая точно откликнется каждому. Все-таки мы, это то, что мы едим, да, и сладкий фастфуд медленно, но воздействует на наш организм, и со временем мы получаем то, что наели за всю свою жизнь.
2: Ох, да, развязка близка.
1: И тот твой бургер.
2: Лучше ее оттянуть.
1: Да, Володя, но твой бургер все равно так или иначе когда-нибудь скажется на здоровье, если ты не сможешь контролировать. Пишите, вы следите за своим питанием, или вот как душа поет и хочется жирного, сладкого, соленого, острого, всего, что, в общем, не сильно советуют диетологи.
2: Сейчас я еще скажу наш номер телефона 8029-1010-307, это Viber, Telegram. Вот туда и отправляйте за меня или все-таки за Вику. В общем, за то, что, может быть, иногда на зубу приятно, а иногда не очень полезно.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Нове Радио. Батл мнений.
1: Ну что, друзья, закидывайте в себя фастфуд или очередную конфету и не думайте о будущем, потому что это и лишний вес, и упадок сил, и то, что делает нас более такими, знаете, грустными, возможно, в моменте после того, как ты съел, потому что это дофаминовая ловушка, я чуть позже об этом расскажу, потому что ты, соглашаясь на быстрый фастфуд, на эти углеводы, которые такие сладкие, такие вкусные, заставляют тебя их есть много, часто и бесконтрольно, со временем ты получаешь не совсем хорошее здоровье, которое иногда, ну, думаешь, а почему я так делал в этой жизни? Почему вот пошло? А ты мог контролировать, Володя? Мог себя.
2: Еда – это часть культуры и общения. Я могу тебе сказать, да, иногда, но вот держишься, действительно держишься, но потом, если уже дал слабину, то начинаешь не свой желудок грызть, понимаешь, а себя, да. А это стресс.
1: Это согласна, это вот. Нервотрепка, но мы любим себя, в принципе, грызть. Ох, но смотри, да. Я тебе про вот плюсы правильного питания поговорим. Это не про худобу, а про высокий уровень энергии и чистую кожу, ясный ум каждый день. То есть, если ты правильно питаешься, ты и ощущаешь себя иначе. Фастфуд вызывает суррогатную радость и химическую зависимость. Настоящее удовольствие нужно искать в хобби, спорте, а не в тарелке. Вот как бы многие люди этим не прикрывались.
2: Лозунг, да.
1: Ну, правда.
2: Но я могу тебе сказать о том, что все равно, понимаешь, в чем дело? Когда вот я не считаю себя там очень толстым человеком. Ну, такой в меру упитанный, как говорится, в самом расцвете сил. Но иногда бывает так, что сам себя начинаешь анализировать и понимаешь о том, что ты себе врешь. Врешь, вот эта вот конфета, ну, один раз можно, да? А потом ведь понимаешь, что все, дальше это цепочка, которая не заканчивается. И тут уже психология включается. Та, которая тебя просто-напросто поглощает и не дает вырваться.
1: То
2: вот
1: есть
2: чем
1: ты
2: дело.
1: Хочешь и хочешь больше сладкого, хочется бургеры, хочется пиццу, вот все, что мы любим и что нельзя.
2: Ну, то есть ты сейчас говоришь, ну, ничего ж не произошло.
1: Да.
2: Ну, завтра говоришь, ну, опять же, ничего не произошло.
1: А через несколько лет или десятилетий...
2: Вот это как раз-таки и начинает тебя грызть.
1: А ты знаешь, что тогда... вкусное? Ну, вот, Володя, я тебя перебью, я вспомнила диетическую еду. Мы же часто ее где получаем? В детском саду.
2: Есть такое,
1: да,
2: сбалансированное.
1: Сбалансированное. А, ну, не дай бог, но бывает, если попадаешь в какую-то клинику, в больницу, там, кстати, классное питание.
2: Да, я знаю. Йогурт.
1: Там диета, там каши. Нет, там каши, как правило. Там отварное мясо, паровое, да, там овощи тоже такие наши, особенно все вот понятное и привычное организму. И ты понимаешь, как правильно питаться.
2: Ну, да. Знаешь, в чем еще дело? Все-таки, поскольку мы в Беларуси, у нас все-таки нет модифицированных продуктов.
1: Это хорошо.
2: Это хорошо. И поэтому иногда себе говоришь, но можно ведь съесть, потому что там все натуральное.
1: Да.
2: Да, а натуральное приемлет организм.
1: И я тебе скажу больше, если мы будем сравнивать с другими странами, ты как никто знаешь, и у кого есть друзья, которые или часто ездят за границу, либо живут там, да далеко ходить не надо, даже в Москве есть магазины, которые специализируются на только, ну,
2: экологически
1: так, натуральном.
2: Чистых продуктах.
1: Да, исключительно цены там сильно отличаются от наших, и когда приезжают, ну, кто бы ни приезжал, в Беларусь, россияне, иностранцы, они отмечают качество наших продуктов, их доступность и их натуральность.
2: Вот, я про это же, что иногда все-таки можно эти продукты потреблять.
1: И
2: правильно?
1: Они вкусные,
2: и
1: Володя.
2: Они вкусные, да.
1: Морковь, свекла, кабачок. Почему ты отказываешься от них?
2: Не отказываюсь, я тебе уже сказал о том, что я из багажника вытащу сегодня эти два кабачка и сделаю себе драники. Причем, могу тебе сказать, у меня есть новая сковорода, на которой не надо масла.
1: Вот так. Вот. Володя переходит на ЗОЖ, но не все слушатели
2: сегодня
1: так делают, потому что многие проголосовали,
2: ну-ка,
1: что
2: давай,
1: бургер,
2: за меня, да?
1: Да, бургер все-таки это не помеха.
2: Рули.
1: Но я все равно жду сообщения.
2: Вторник сегодня моя, по-моему, ступенечка подниматься. Пьедестал мой.
1: Ну, я жду сообщения от наших слушателей, которые следят за своим здоровьем.
2: Напомним,
1: и уверены,
2: телефон.
1: Что вас будет больше. 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: что мы сегодня обсуждаем правильное питание, стоит ли на него переходить или нужно баловать себя по выходным бургерами, чипсами и прочей...
1: ПП, пятница, пицца.
0: Володь, ну я поспорю, все-таки я буду тем самым внутренним голосом, который говорит, нет, не бери чипсы, не покупай, не знаю, что
1: запиши
0: там.
1: Мне, пожалуйста, вот это да? вот сейчас, да, чтобы я когда расплачивался, и у меня внутренний голос по телефону так, нет, не покупай эти чипсы. Я такой, о,
0: и
1: да.
0: Ты, и ты не покупаешь.
1: Я не покупаю.
0: Я 3 года назад полностью исключил сахар, пишет Максим, трансжиры и перешел на чистый рацион. Исчезла вечная усталость. Я похудел на 12 килограммов, забыл про проблемы с желудком. Фастфуд – это просто пищевой мусор, обернутый в красивый маркетинг. Уважайте свое тело.
1: О, вот Ольга написала. Ой, ну не надо крайностей. Я 5 лет сидела на жестком ПП. Высчитывала калории до грамма. Итог – сорванные нервы, постоянная злость на окружающих и в финале дикий срыв. Ночью съела коробку пончиков. Представляешь?
0: Да.
1: Ну, вот срыв.
0: Люди срываются, все бывает. Но еще вот сообщение от Андрея. Слушаю вас и смеюсь. Проблема не в бургере, а в голове. Если ты пашешь в зале, и у тебя 80% еды – это овощи, крупы и мясо, то этот бургер сгорит и не заметишь. Главное – общая активность и адекватность, а не запреты.
1: То есть переходим на спорт, правильно?
0: Вообще, это классная идея. Андрей, у меня уже есть велосипед.
1: А у меня есть пригласительный в новый бассейн.
0: В общем, мы начинаем с завтрашнего дня.
1: Не, мы вчера начали уже.
0: Точно, вчера же был понедельник. Но, друзья, я уверена, что погода не помешает нашим планам. Все мы сходим и в бассейн, и покататься на велосипеде. В общем, дождитесь, информация будет через несколько минут.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: о погоде.
1: Ну что, друзья, наше белорусское лето продолжается, да. И Белгидромет обещает завтра кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, умеренный, утром и днем местами преимущественно по востоку сильный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от 7 до 13, максимальная днем от 19 до 26 градусов тепла.
2: На эту ночь прогнозируется следующая температура. Плюс 9, плюс 11, западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков. А днем же мы ждем плюс 22-24, северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Прощаемся с вами, желаем здорово проводить вечера вместе с Минской волной. Это как дома шоу, не забывать про соцсети, мы есть и там в том числе.
2: Мы есть везде.
1: Да, никуда не переключайтесь, у нас, как всегда, много классной музыки, а это было как дома шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская, мы с вами прощаемся, до завтра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.